0: Что-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: not speak unless one knows.
1: One doesn't speak unless one knows.
2: The Adventures of the Panama Racing Club DJs. Find them at panamaracing.club. Weekly fresh content. The Intergalactic FM Festival of 2026. May 14th, 15th, 16th, and 17th in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
3: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
4: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
5: А где Лунц?
6: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
5: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
7: Decompression. Decompression. Decompression. Decompression.

0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: in
1: space. Space is place. Space.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.